0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine. I am

176, перед ним стройка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я 76 жду подтверждения настройки. Я УТС 76 жду подтверждения настройки.

0: all the way to the...
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.